Ну, я слышал, по мотивам, осуществлялся у нас это уже морг на траву. Морг на траву шире. Не верю, как existuje, але локал. Не верю, а морг шире не локался. А там морг шире. А он нам фир, как и не фат, как и не ха, а там морг шире, пара там лима. А, for example, Бахмурка, Айханека, оба друга из Ветанга, Белуга, а там мы лучше селок не вема, так уже работа. Мы это делали пая мунту камеру бей, и после того, как вам мору с ним афетаду. И дома, как все мы делаем. И это пусть даре, тау, адубус,

Ну, я слышал, что мы остались назад уже морг на траву шире. Наверное, existia área local. И были морг шире на пасе, а там морг шире. А у нас все так, и фатфатин, и там морг шире, пара там лима. А, for example, Бахморка, Айханака, оба друга из Ватанга, Белуга, а там морг шире селок на Вемака, ударла в уста. Мы тогда пая мунту камеру бей, и после того, когда морг шире вима афетаду. И дома, как сон, да. И да, пусть я

0: Кирексина тама вагаде, бармага мата сирита темпал, но не было афета гавата, сауди, бакумна сирима уза, баткинда писана.
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: Кириксина тама вагаде бааме мата серита темпал, но ние беле афета гавата сауди баакумна сенема уза баткинни писанна.
1: Ovintis, neimak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.